0: 4 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlē savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: 6.00 на часах, среда уже наступила. Доброе утро, друзья, с вами Елена Расохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Уже за день успели соскучиться по вам, поэтому с особым удовольствием открываем этот музыкальный час и новое утро на Retro FM Latvia. У микрофонов, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
1: И как же важно вечером накануне вовремя лечь спать, чтобы утром проснуться бодрым. Правда, получается далеко не всегда. Кто-то еще вечером решает посмотреть всего одну серию, ну, знакомый вариант. Кто-то зависает в телефоне, а потом утром удивляется, почему будильник звучит так, будто лично на него обиделся.
0: В общем, специалисты говорят, что универсального правила про 8 часов сна не существует. Все зависит от возраста, образа жизни и даже уровня стресса. Например, взрослому человеку обычно достаточно от 7 до 9 часов сна. Подросткам нужно уже от 8 до 10. А детям еще больше, потому что организм активно растет и развивается.
1: Что характерно, важна не только продолжительность сна. Можно пролежать в кровати 9 часов и все равно проснуться разбитым, если сон был беспокойным. И наоборот, иногда после 7 часов качественного отдыха чувствуешь себя гораздо лучше. Так что главный ориентир не цифры, а собственное самочувствие.
0: Поэтому сегодня желаем всем, кто выспался, сохранить это прекрасное настроение до самого вечера. А тем, кто сейчас слушает нас с кружкой кофе и еще только пытается открыть второй глаз, держитесь. До выходных осталось совсем немного. Ну а впереди Рики Эпаури «Аста ла виста».

0: Если вы давно мечтали почувствовать себя пилотом, но пока максимум летаете на офисном кресле, есть интересная новость от Google. В браузерной версии Google Earth появился экспериментальный авиасимулятор.
1: Теперь можно сесть за виртуальный штурвал и пролететь практически над любой точкой планеты. Например, посмотреть на Ригу с высоты птичьего полета, облететь Эйфелеву башню или заглянуть к себе во двор. Управление довольно простое – мышка и клавиатура, а трехмерные города и спутниковые снимки подгружаются в реальном времени.
0: Правда, разработчики сразу предупреждают – это не тренажер для будущих пилотов, а скорее необычный способ исследовать мир. Ну а если вдруг виртуальный самолет встретится с Землей – ничего страшного. Симулятор – просто предложат начать полет заново. В реальной авиации, к счастью, такой кнопки пока не придумали. Ну а впереди, после небольшой паузы, Bad Boys Blue с песней Pretty Young Girl.
2: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
3: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar piecām minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите. Может быть, под диван завалилась. Не найдете, так хоть пыль вытрите.
1: Тельцы. Спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
0: Близнецы. Если вы не в состоянии выполнить собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
1: Раки. Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться. Просто действуйте.
0: Львы. Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит сегодня заняться.
1: Девы. Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.
0: Весы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
1: Скорпионы. Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если вы будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
0: Стрельцы. На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Козероги. Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы, и удаляться.
0: Водолеи. Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
1: Рыбы. Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то, как бы судьба ни подбросила вам реальный повод для расстройства.

0: Кажется, это лето решило проверить нас на прочность. Жара держалась несколько дней, сейчас пошла на убыль, и
1: слава
0: это хорошо.
1: Богу.
0: Слава Богу. Конечно. Тем не менее, врачи напоминают, высокие температуры – это не только повод искать ближайший пляж, но и серьезная нагрузка на организм. В клинической университетской больнице имени Страдани говорят, что каждое лето в приемное отделение поступают десятки пациентов с последствиями перегрева и обезвоживания. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями сердца, сосудов, легких и почек, а также пожилым людям, беременным и маленьким детям.
2: Самые простые советы остаются самыми эффективными. Пейте воду регулярно, даже если не очень хочется. Старайтесь не находиться под прямым солнцем с 11 до 17 часов, надевайте светлую одежду и головной убор, а прогулки, пробежки и работу на даче лучше перенести на утро или вечер.
0: Еще два важных напоминания. Не оставляйте в машине детей, домашних животных даже на несколько минут. Салон автомобиля на солнце нагревается очень быстро. А если почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту или учащенное сердцебиение, лучше сразу уйти в тень или прохладное помещение, выпить воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
2: Ну и сегодня стоит лишний раз позвонить родителям, бабушкам, дедушкам или пожилым соседям. Ведь простой вопрос, как ты себя чувствуешь, может оказаться весьма важным. Впереди Пола Абдул с песней «Straight Up».

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
4: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы будем веселить вас и бодрить, как всегда, с 6 до 10 утра. Впереди чай вдвоем, Белинда Карлайл и Рой Орбисон. Поехали!
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:08 на часах. Доброе утро, дорогие радиослушатели. По традиции начинаем этот музыкальный час с поздравлений нашим именинникам. Сегодня 1 июля, и в начале вот этого второго месяца лета в Латвии Варда Дену отмечают Иманс, Ингарс, Интерс и Риманс. А еще свои именины празднуют обладатели неофициальных календарных имен Натаниэль и Натанс. Имя Иманс имеет древнебалтское происхождение и переводится как «богатый имуществом» или «состоятельный». Интерс связывают с латышским словом, обозначающим «янтарь», а значит, это имя ассоциируется с Балтийским морем и солнечным камнем.
2: По православному календарю День Ангела сегодня отмечают Леонтий, Александр, Ипатий, Василий, Феодул, Сергей, Никанор и Виктор. Всем сегодняшним именинникам желаем крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения. И пусть рядом всегда будут люди, с которыми хочется делиться радостью. С праздником!
1: А впереди чай вдвоем. Ты не одна.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7:20 на часах сегодня 1 июля. Давайте же заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня отмечается Международный день шутки. Его придумали как напоминание, что хорошее чувство юмора помогает легче справляться со стрессом. Так что если сегодня коллеги будут чаще улыбаться, это вполне официально.
2: Еще довольно-таки необычная дата – день второй половины года. 1 июля, а значит, половина 2026-го позади. И здесь, чтобы привести нервы в порядок, как раз-таки и понадобится чувство юмора. Господи, полгода уже прошло. Скоро Новый год.
1: Сейчас будет ночь становиться длиннее, и уже к Новому году дело пошло.
2: Наваливай, конечно. Ха-ха-ха, какая смешная шутка. Но отмечай международный день ее.
1: Какое-то время еще можем погулять.
2: Можно. 6 месяцев и Новый год. И тогда гуляем, и снова скоро лето. Снова скоро лето. Да, отлично.
1: Есть сегодня и день изобретения солнцезащитных очков. История таких очков насчитывает много веков. Например, жители Арктики защищали глаза от яркого снега специальными пластинами с узкими прорезями. А современные солнцезащитные очки стали популярны в 20 веке благодаря развитию кино и массовой культуры.
2: Ну и еще сегодня Международный день регги. Его отмечают поклонники музыки по всему миру, вспоминая, как этот жанр, зародившийся на Ямайке, превратился в одну из музыкальных визитных карточек планеты.
1: А у нас тоже есть музыка. Впереди после небольшой паузы рок-острова с песней «Лишь только солнце».
3: Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Turkish Airlines подарит jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.

0: Доброе утро. Пожар на улице Улмня-Гатва локализован. Контроль за снижением ставки НДС на основные продукты питания будет осуществляться с помощью системы мониторинга. В Латвии начнут формировать государственный резерв продуктов питания. В Латвии изменен порядок рассмотрения жалоб на возможные нарушения благополучия домашних животных. В Риге откроют движение по Заметанскому мосту. В этом году пособие в размере 15 тысяч евро получит уже третья семья, в которой родилась тройня. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29.
2: В столице Латвии облачно, во второй половине дня временами дождь. Возможны гроза и сильный ливень. Днем плюс 22-24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine. 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai ne

0: Гороскоп. Овны. Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите. Может быть, под диван завалилась. Не найдете, так хоть пыль вытрите.
1: Тельцы. Спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
0: Близнецы. Если вы не в состоянии выполнить собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
1: Раки. Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться. Просто действуйте.
0: Львы. Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит сегодня заняться.
1: Девы. Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.
0: Весы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
1: Скорпионы. Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если вы будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
0: Стрельцы. На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Козероги. Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы, и удаляться.
0: Водолеи. Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
1: Рыбы. Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то, как бы судьба ни подбросила вам реальный повод для расстройства.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Утро! Если вы еще не решили, чем заняться в ближайшие выходные, есть интересная идея. Уже 4 и 5 июля по всей Латвии пройдут дни исторических парков и садов. Свои двери для гостей откроют десятки замков и усадеб. В программе экскурсии по старинным паркам, концерты под открытым небом, творческие мастер-классы, чаепития и прогулки. Например, в Бланкенфельде можно будет попробовать чай из цветков бузины, а в Добельском замке пройдет праздник сада с ярмаркой и концертом, а в Варакляне прозвучит музыка эпохи барокко.
2: Любителям неспешного отдыха тоже будет чем заняться. В Белинском замке обещают прогулки по парку с чаепитием, в Лузновской усадьбе можно будет пройтись по саду ощущений с лабиринтом из Туи. В общем, если хочется хотя бы на несколько часов сменить городскую суету на старинные аллеи, тенистые парки, атмосферу латвийских усадеб, ближайшие выходные для этого подходят как нельзя лучше, но возьмите с собой зонтик.
1: От дождя или от солнца?
2: Там разберемся. Обещают изменения погоды в сторону мокрого.
1: Мокрое, опять.
2: Мокрое такое, фу.
1: Ну, а мы...
2: Сейчас, впрочем, тоже мокрое, но сейчас мокрое липкое, а там будет мокрое холодное.
1: Ой, уже так быстро. Я только начала привыкать к жаре. Ну что ж, через небольшую паузу будем привыкать к Сабрине с песней «Boys».
3: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Хорошая новость для тех, кто добирается до Риги на поезде, а потом пересаживается на городской транспорт. Уже с 24 июля будет в столице, планируют расширить действие единого билета на поезд и общественный транспорт. Если сейчас такой билет работает только до ближайшей, точнее, в ближайшей железнодорожной зоне, то в дальнейшем его хотят сделать доступным сразу для всех 5 зон сети ВиВи. Это значит, что жителям пригородов станет проще пересаживаться с поезда на автобус, трамвай, троллейбус, не покупая отдельные билеты.
2: Как это будет работать? А работать это будет просто. Один билет включает одну поездку на поезде, еще 90 минут на любом общественном транспорте Рига-Сатексме. Стоимость будет зависеть от зоны от 2 до 4 евро 30 центов, а для поездок в зоне А цена останется прежней 2 евро. Правда, есть нюанс. Купить такой билет можно будет только в цифровом виде через сайт или мобильное приложение ВиВи. Если изменения утвердят окончательно, пользоваться новым билетом можно будет начиная с 24 июля.
1: А у нас никаких изменений нет, только лучшая музыка трех поколений. Впереди Натали Имбруглия с песней «Торн».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, друзья! Признайтесь, кто из нас не мечтал о стильной квартире, да обязательно с красивым видом и просторной открытой террасой или балконом, где можно уютно пить утренний кофе? В Китае эту мечту довели до абсолютно архитектурного максимума. В городе Куньшань построили невероятный 18-этажный жилой дом, который внешне один в один напоминает футуристическую пирамиду. Его скошенные под углом фасады образуют каскад, и благодаря такой форме каждая, абсолютно каждая квартира на наклонной стороне получила гигантскую личную террасу.
2: Архитекторы признаются, что вдохновлялись знаменитыми китайскими рисовыми террасами, которые веками украшали горные склоны. Они решили перенести этот природный каскад в городские джунгли. Получилось невероятно эффектно. Правда, за роскошный вид жильцам и инженерам приходится немного расплачиваться. Из-за формы пирамиды в некоторых комнатах сложно настроить правильное естественное освещение и вентиляцию, да и требования к пожарной безопасности у такого дома повышенные. Однако туристов и фотографов со всего мира это не пугает, здание уже стало главной местной достопримечательностью.
1: Что и говорить, проект смелый. Но, пожалуй, для уютной жизни нам такие сложности ни к чему. Латвийские балконы и лоджии греют душу ничуть не хуже китайских пирамид. Главное, чтобы атмосфера дома и в эфире была теплой. А за душевный комфорт в вашем доме, как всегда, отвечает Ретро FM Латвия. Настраивайтесь на правильную уютную волну и встречайте этот день с нами. Впереди Глория Гейнер. I will survive.

0: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Вчера вечером пожарным удалось ограничить распространение огня на улице Улманя-Гатва в Риге. Там загорелось складское здание площадью 3500 квадратных метров. Из него самостоятельно эвакуировались около 200 человек. Еще 180 человек были эвакуированы из соседних зданий. В тушении пожара были задействованы крупные силы и специальная техника. Министерство экономики сообщает, что добросовестное применение сниженной ставки НДС на основные продукты питания будет контролироваться с помощью мониторинга. Напомню, с сегодняшнего дня ставка НДС на отдельные продукты повседневного спроса снижена с 21 до 12%. Пониженная ставка распространяется на 4 группы продуктов – хлеб, молоко, мясо, птицы и яйца. Она будет действовать в течение 1 года. Латвия начинает создавать

0: есть государственный резерв продуктов питания. На эти цели правительство выделило 9 миллионов евро. Резерв создается для обеспечения жителей продовольствием в случае кризиса или угрозы государству. С сегодняшнего дня, согласно поправкам к закону о защите животных, жалобы на возможные нарушения требований к содержанию домашних животных будут проверять сотрудники муниципальной полиции. Продовольственно-ветеринарную службу будут привлекать только в случаях, когда возникнут обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Все полосы для движения транспорта на мосту Земетана в Риге откроют с завтрашнего дня. После этого в каждом направлении будут доступны две полосы для автомобилей и одна выделенная полоса для общественного транспорта. Пешеходы и велосипедисты пока пользоваться мостом не смогут. Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до Лига в больнице имени Страдания родилась тройня – три мальчика. Это уже третья тройня, появившаяся на свет в Латвии в этом году.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем на востоке страны 27-29 градусов, в центральных районах 24-26, в Курземе и на побережье плюс 20-24. На востоке страны уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
2: На часах 8.00, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. Люди Александр Шунин и Елена Расохина. И впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне Ретро-ФМ Латвия.
3: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, друзья! Пока мы по утрам пьем кофе и настраиваемся на рабочий лад, в Сингапуре ученые вовсю шьют костюмы для дайвинга. И нет, не для туристов, а для мадагаскарских тараканов. Исследователи из Наньянского технологического университета напечатали на 3D-принтере крошечные полимерные акваланги, которые позволяют насекомым дышать и работать под водой на глубине до полуметра целых 3 часа.
2: Вот прям работать. Прям работать. Тараканов взяли на работу.
1: Ну, все ради благой цели. Этих усатых киборгов планируют отправлять в зоны затопления и стихийных бедствий для поиска выживших.
2: На самом деле, да, серьезная тема. И интересно то, что этими ребятами ученые уже умеют управлять дистанционно с помощью микроэлектродов. Мало того, тараканы способны координировать свои действия целым роем, такая бригада тараканья. Но сингапурские инженеры не планируют останавливаться на земных спасательных операциях и прямо заявляют, что эти водолазные костюмы лишь первый шаг. Конечная цель проекта – создать настоящие скафандры для насекомых-киборгов, чтобы в будущем отправить этот усатый десант исследовать поверхность Марса. Так что, Илон Маск, подвинься.
1: Что-то мне кажется, плохая идея запускать на Марс наших местных тараканов. Они там могут и выжить, и все такое. Так сказать, заселим как можем.
2: Облучиться и развиться. И когда туда прилетим мы, они скажут, ну, понаехали туда.
1: Вот так и скажут.
2: Ну, а полетим пока... дальше, господи, на другую планету.
1: Что, планет мало, что
2: вот
1: ли?
2: Вот именно.
1: Ну, а мы пока запускаем на орбиту отличную музыку. Сразу после паузы Адриана Челентано с песней «Соли».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы –

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу продолжаются матчи плей-офф. И уже без громких сенсаций не обходится. Сборная Германии неожиданно завершила борьбу за трофей уже в первом раунде на выбывание. Немцы уступили Парагваю в серии пенальти 3-4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1-1. А решающий промах допустил защитник Йонатан Та. Парагвай впервые с чемпионата мира 2010 вышел в следующий раунд.
2: Еще одну сенсацию преподнесла сборная Марокко. Африканская команда выбила Нидерланды, сравняв счет уже в компенсированное время, а затем оказалась точнее в серии пенальти. Теперь марокканцы встретятся с Канадой, которая несколькими днями ранее также впервые в своей истории пробилась в 1/8 финала.
1: Не менее драматичным получился матч Бразилии и Японии. Японцы почти сотворили сенсацию, но пятикратные чемпионы мира спаслись уже на 6-й добавленной минуте. Победный мяч забил Габриэл Мартинелли 2-1, и Бразилия продолжает борьбу за титул.
2: А в Южной Корее футбольная неудача вышла далеко за пределы спорта. После вылета сборной с чемпионата мира президент страны потребовал провести официальное расследование причин провального выступления национальной команды. Главный тренер уже объявил об уходе в отставку, а теперь работу футбольного руководства проверят на государственном уровне. Такой реакции на спортивный результат в мировом футболе увидишь нечасто.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Название группы «Якида» — это не просто набор звуков. На самом деле это популярный валлийский тост, который переводится с гаэльского языка как «за ваше здоровье». Правда, из-за этого названия у девушек возникли проблемы. В Великобритании уже существовал одноименный местный ночной клуб. Из-за юридических споров дуэту на территории Британии пришлось выступать под сокращенным именем «Джей Ди». Ну а впереди, после небольшого перерыва, музыка нас связала. «Мираж».
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Это FM. Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienas un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teicu studēt LV.
2: Reklāma. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Turkish Airlines подарит куру pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
7: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
6: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
7: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
6: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
7: Проще только телепортация.
6: Команда 24.lv 20167006.
8: Te par karstu, te par augstu.
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
11: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
12: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
13: Привет, коллеги.
14: Любимая, привет, я тут подумал.
13: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
15: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
16: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
17: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
19: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Хотя многие считают эту песню синатровской, оригинал появился еще в 1966 году, а знаменитую версию Фрэнк и Нэнси Синатра записали год спустя. Это был первый в истории мировой хит, исполненный отцом и дочерью. Версия Робби Уильямса и Николь Кидман спустя 34 года повторила этот успех, тоже возглавив британский чарт. А впереди, после новостей и прогноза погоды, Modern Talking с песней Джеронимо Скадиллак.
1: Доброе утро. Пожар на улице Улманя-Гатва локализован. С сегодняшнего дня для хлеба, молока, мяса птицы и яиц действует сниженная ставка НДС 12%. На укрепление потенциала ЦРТЛВ будет выделено 2,5 миллиона евро. Служба госдоходов обновила мобильное приложение «МАНСВИД». Латвийским спасателям необходимы подводные беспилотники для поиска утонувших. С 10 июля в Риге изменится организация движения в районе строительства улицы Яня Чакстес. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29.
0: Столица Латвии облачно, во второй половине дня временами дождь. Возможны гроза и сильный ливень. Днем плюс 22-24.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Сидите на работе, чувствуете усталость, а чашка кофе уже не спасает? Ученые нашли гениальное и абсолютно бесплатное решение. Свежее масштабное исследование с участием 19 тысяч человек доказало, обычная 5-минутная прогулка способна сотворить настоящее чудо с вашим настроением и продуктивностью. Добровольцы в течение 2 недель каждые 1-2 часа отрывались от дел и просто ходили пешком всего по 5 минут.
2: Что показал эксперимент? А показал он то, что делать короткую прогулку каждый час – это хорошо и правильно. Именно такой график выбрали большинство участников. Результат превзошел ожидания. Усталость как рукой снимала, а настроение мгновенно шло наверх. И самое главное для строгих боссов – такая ходьба вообще не снижает рабочие результаты. Наоборот, после 5 минут активности люди возвращались к делам со свежей головой и вовлеченностью. Полчаса слишком часто и отвлекает, 2 часа редко, а вот раз в час – самое то.
1: Так что, друзья, берите этот метод на вооружение. Не нужно никакого фитнес-снаряжения, просто встаньте, разомнитесь, пройдитесь по коридору или выйдите во внутренний дворик. А идеальным саундтреком для вашей 5-минутной прогулки станет Retro FM Latvia. Мы всегда рядом, чтобы поднять вам настроение и зарядить бодростью. После небольшой паузы Балтимора с песней «Tarzan Boy».
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādus virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Reklāma. Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады – место настоящих эмоций.
10: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
11: До 20 июля в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Домашние тефтели «Форэверс», жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. «Добеле» 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы «Лейс» 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок «Дармео». «Айбе» всегда под рукой.
12: We'll be right back.

0: «Утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Вам кажется, что вы каждый день притворяетесь кем-то на работе? Спокойно. В Китае за это платят 15 тысяч долларов. В зоопарк провинции Хэнань ищут актеров на роль, внимание, медведей. Нужно просто носить лохматый костюм, прыгать, ловить рыбу и причудливо себя вести на радость публике. А если устал, можно лечь и законно подремать.
2: Главное требование к будущим актерам-медведям, то, что уже прозвучало, это носить специальный костюм, в котором может быть, конечно же, жарко. Требований по полу нет, но претенденты должны быть физически здоровыми и старше 18 лет. Те самые 15 тысяч долларов, кстати, это зарплата за год. Рабочий график при этом предусмотрен. А ты думала в месяц?
1: Я думала в месяц.
2: Мишкой притворяться за 15 тысяч.
1: Ну, конечно, да,
2: там очередь. Очередь будет стоять от Северного полюса до Южного. От медведей до пингвинов, да. А рабочий график предусматривает 6-часовые смены, 4 выходных дня в месяц. 4 выходных дня в месяц всего, то есть 6 рабочих дней. И главное правило для будущих медведей – не разговаривать с посетителями. Ну, согласись, было бы странно, говорящий мышка.
1: Что тут скажешь? Все мы иногда немного актеры в этом зоопарке жизни. Главное в любой роли оставаться за собой и находить время для отдыха. А мне, кстати, эта история напомнила ту шутку из интернета про малайского медведя, который выглядит не как медведь, а как человек в костюме медведя, который очень плохо играет роль медведя и при этом переигрывает, как Гамлет.
2: Ну, на самом деле, да, спасибо. Спасибо, что познакомила меня с этой картинкой. Посмотрите, вот этого какой он был, мишка?
1: Малайский.
2: Малайский мишка, ну на самом деле как будто переодет вот уже из этого, из китайского зоопарка, про который мы только что рассказали.
1: Ну а мы на Retro FM Latvia маски сбрасываем и просто наслаждаемся любимыми песнями трех поколений. Впереди, после небольшой паузы, «Ласковый май» с песней «Седая ночь».

0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Доброе утро, друзья! На что вы готовы пойти ради любимого хобби? Вот в Канаде производитель электрогрузовиков официально закроет целый завод на 2 дня. А все потому, что 19 ноября выходит долгожданная игра GTA 6. Практически все рабочие дружно взяли отпуск, честно предупредив руководство, что уходит со связи и планирует безвылазно грабить банки и угонять машины в виртуальном мегаполисе.
2: Начальство спорить не стало, замечательное начальство, и решило просто переждать эти геймерские выходные, что сказать. Идеальный тимбилдинг, к счастью, нам с вами прогуливать работу не придется. Настраивайтесь, вы уже настроились на Retro.fm. На нашей волне всегда вас ждет легальный, качественный, 100% бодрящий контент.
1: Поехали!
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
4: Reklāma. Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Цитрусовый десерт Итальямо 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Вчера вечером пожарным удалось ограничить распространение огня на улице Улманя-Гатве в Риге. Там загорелось складское здание площадью 3500 квадратных метров. Из него самостоятельно эвакуировались около 200 человек, еще 180 человек были эвакуированы из соседних зданий. В тушении пожара были задействованы крупные силы и специальная техника. С сегодняшнего дня на хлеб, молоко, мясо, птицы и яйца действует сниженная ставка НДС – 12%. Торговцы, которые добросовестно отразят снижение налога в ценах на основные продукты питания, смогут получить и использовать специальную наклейку. Государство выделит 2,5 миллиона евро на проект в рамках программы Евросоюза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Правительство также разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
1: Обязательства на 2026-2028 годы для реализации этого проекта. Служба госдоходов сообщила об обновлении мобильного приложения «Мансвид». В новой версии появилась дополнительная функция в разделе «Оправданные расходы». Теперь пользователи смогут указывать и сохранять данные о родственниках для подтверждения связанных с ними оправданных расходов. После десятков трагедий на воде латвийские спасатели задумались о приобретении подводных дронов. Новая техника может значительно ускорить поиск утонувших и высвободить дополнительные ресурсы для спасательных операций. В связи со строительством Яня Чакстес Гатве с 10 июля по 7 августа изменится организация дорожного движения на участке от улицы Венейбас Гатве до улицы Валдетю. В этот период транспорт будет направлен по эстакаде на улице Венейбас Гатве.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем на востоке страны 27-29 градусов, в центральных районах 24-26, в Курземе и на побережье плюс 20-24. На востоке страны уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
6: В студии Елена Расохина, Александр Шунин. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Продуктивная среда вместе с Retro FM Латвия.
7: Доброе утро!

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Пока у нас в Латвии просто отличное лето, в Италии погода ставит кулинарные рекорды. В Милане экспериментаторы ради шутки выставили на балкон обычную сковородку и положили на нее говядину. Меньше чем через 20 минут мясо реально начало жариться и менять цвет.
1: Да уж, датчики показали, что сковорода на миланском солнце нагрелась до 50 градусов. Это отличный намек для нас всех. Когда в прогнозе пишут 30 градусов в тени, на солнце металл и асфальт превращаются в раскаленный гриль. Так что берегите себя и лапки своих питомцев, даже несмотря на то, что прогноз погоды показывает снижение температуры, даже дождик.
0: Дождик. А чтобы спастись от любого зноя, слушаем Retro FM Latvia. У нас всегда освежающая атмосфера и исключительно приятная музыка. Следующая песня Queen – I Want to Break Free.

0: Легендарный клип, где все участники Queen переоделись в женскую одежду, придумал вовсе не Фредди Меркьюри. Идея родилась в голове Доминик Бейрон, гражданской жены барабанщика Роджера Тейлора. Это была чистая, исконно британская сатира. Клип покадрово пародировал культовую и безумно популярную в Британии мыльную оперу «Coronation Street». Англичане юмор оценили мгновенно. Брайан Мэй, бигуди и Роджер Тейлор в школьной форме вызвали у них абсолютный восторг. А впереди, после небольшой паузы, может быть, показалось, рефлекс.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9 часов 14 минут.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Jīha dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Крупный пожар на Улмане-Гатве в Риге. Спасателям удалось локализовать огонь.
2: Рейтинг латвийских университетов по доходам выпускников и трудоустройству.
1: В среду сохранится жаркая погода, возможны сильные ливни.
2: Импортер популярных бьюти-товаров отказался от сотрудничества с известным в Балтии интернет-магазином. В чем причина?
1: Насколько обеспечены жители Латвии на самом деле? Сколько работников получает зарплату 3000 евро и больше?
2: При поддержке ЕС в Латвии создается новая инфраструктура управления катастрофами. Что получит общество?
1: Как в реальности создаются триллионеры?
2: Эстонский полицейский внедрился в банду латвийского наркобарона.
1: Гол Холланда в концовке матча помог Норвегии выйти в 1/8 финала чемпионата мира.
2: Стало известно, когда на Заметанском мосту откроют все полосы движения.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро. Контроль за снижением ставки НДС на основные продукты питания будет осуществляться с помощью системы мониторинга. В Латвии начнут формировать государственный резерв продуктов питания. Экстремальная жара замедляет экономическую активность и усиливает инфляционное давление, отмечают экономисты. В Латвии отменена доплата за услуги фармацевта при покупке недорогих рецептурных лекарств. В Риге вступили в силу новые правила муниципальной поддержки опекунов и приемных семей. Великобритания обяжет получивших убежище мигрантов возмещать государству расходы на проживание и социальную поддержку. Подробности в начале часа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 20-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29.
1: Столица Латвии облачно, во второй половине дня временами дождь. Возможны гроза и сильный ливень. Днем плюс 22-24.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
4: Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Лидл Плюс.

0: Гороскоп. Овны. Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите. Может быть, под диван завалилась. Не найдете, так хоть пыль вытрите.
1: Тельцы. Спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
0: Близнецы. Если вы не в состоянии выполнить собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
1: Раки. Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться. Просто действуйте.
0: Львы. Вы фактически достигли желаемого. Вам осталось лишь сделать последние усилия. Вот им-то и стоит сегодня заняться.
1: Девы. Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.
0: Весы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
1: Скорпионы, подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если вы будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
0: Стрельцы, на свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Козероги, сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны. Ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы, и удаляться.
0: Водолеи, последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
1: Рыбы, вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.

0: Доброе утро, друзья! У нас есть история о парне, который официально может считаться абсолютным чемпионом мира по игре в прятки.
1: Можно даже сейчас поиграть и задаться вопросом, вот как вы считаете, сколько можно прятаться?
0: Максимально долго?
1: Да.
0: Ну что ж, расскажем.
1: Вот пока там версии накидываете, мы рассказываем историю.
0: 35 лет назад 13-летний мальчик из Китая так надежно спрятался под сиденьем поезда, что проснулся за 1000 километров от дома. Объехав полстраны, парень не унывал. Нашел две приемные семьи, работу и все эти годы продолжал искать родных.
1: 35 лет. Искал. Не его искали, а он искал. И нашел. Старший брат узнал его в социальных сетях по фирменной детской привычке писать свое имя задом наперед. ДНК-тест все подтвердил, и семья теперь снова вместе. Вот это, я понимаю, воля к победе. Но чтобы вам сегодня не приходилось никого искать, оставайтесь на волне Ретро-ФМ Латвия. Мы всегда на связи, а в эфире вас ждут только проверенные временем золотые хиты.
0: Встречайте этот день с нами. Впереди после небольшой паузы. Хай-фай. Седьмой лепесток.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
10: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка – скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
11: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.лв. 20167006. We'll be right back.

0: Настоящие температурные рекорды ставят не только Франция, но и ее символ – Эйфелева башня. Из-за сильной жары, накрывшей страну, главная парижская достопримечательность внезапно подросла. Причем на целых 10 сантиметров. Физика в действии. Пудлинговое железо, из которого сделана башня, сильно расширяется от тепла. А в зимние морозы снова сжимается. А сейчас лето, поэтому расширилось.
1: В общем, человеческому глазу эти сантиметры, естественно, незаметны. Да и инженеры успокаивают. Металл рассчитан еще минимум на 800 лет, так что Париж постоит. Ну а пока Эйфелева башня тянется к солнцу, мы на Retro FM Latvia гарантируем вам стабильное и отличное настроение при любой погоде. А поможет нам в этом лучшая музыка трех поколений. Впереди Абба, Honey Honey.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Важный разговор или даже собеседование считалось, что именно в этот день они могут сложиться особенно удачно.
3: Еще верили, что покупки, сделанные в среду, будут радовать долго, а вот за шитье и работу с нитками лучше не браться. По поверьям можно запутать удачу. Верить в это или нет, каждый решает сам.
2: Мы же желаем, чтобы эта среда принесла вам хорошие новости, приятные встречи и хотя бы один повод улыбнуться. Пусть все задуманное получается легко, а рабочий день пройдет быстрее, чем кажется.
3: Спасибо, что провели это утро вместе с нами. У микрофонов были Елена Рассохина
2: и Александр Шунин.
3: Хорошего дня! Берегите себя и до встречи завтра утром на Ретро-ФМ.
2: Пока!
4: Реклама. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
5: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Реклама парадзата саймлецискас дарбим свайцайем.
6: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сабдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте rita-fest.lv или по телефону 2719-6333.
7: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Grausdeni Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Grausdeni – звук, который в Латвии знают.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министерство экономики сообщает, что применение сниженной ставки НДС на основные продукты питания будет контролироваться с помощью мониторинга. Напомню, с сегодняшнего дня НДС на отдельные продукты повседневного спроса снижен с 21 до 12%. Пониженная ставка действует для четырех групп продуктов – хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Она вводится сроком на один год. Латвия начинает создавать государственный резерв продуктов питания. На эти цели правительство выделило 9 миллионов евро. Резерв создается для обеспечения жителей продовольствием в случае кризиса или угрозы государству. Исследования Европейского центрального банка показывают, что экстремальная жара снижает экономическую активность и одновременно усиливает давление на цены на продовольствие. Об этом в своем комментарии сообщил главный экономист банка «Цитаделы» Карлис Пургайлис. С сегодняшнего дня жителям Латвии больше не нужно платить за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку. Эти расходы полностью возьмет на себя государство. Также с сегодняшнего дня в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они предусматривают большую финансовую поддержку семьям, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Правительство Великобритании объявило, что люди, получившие убежище в стране, должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов стерлингов, потраченных на их проживание и социальное обеспечение, как только начнут зарабатывать.

0: Это правило коснется тех, кто имеет официальное право на работу в Великобритании. Погасить долг необходимо до получения статуса постоянного резидента.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем на востоке страны 27-29 градусов, в центральных районах 24-26, в Курземе и на побережье плюс 20-24. На востоке страны уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Реклама. Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Эс атлайдес немедию, паша скрин пакаль. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grammi sviesta casvainē 1,09 €, 500 grammi gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €, melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
8: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Білети на Білішу сервіс ЛВ. Ждем вас.
1: Тепер карсту. Тепер ауксту. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле. Yeah.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибес программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзибес» программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: сегодня. Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Izvēlies labāko pietele divi, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал...
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklāma. Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министерство экономики сообщает, что применение сниженной ставки НДС на основные продукты питания будет контролироваться с помощью мониторинга. Напомню, с сегодняшнего дня НДС на отдельные продукты повседневного спроса снижен с 21 до 12%. Пониженная ставка действует для 4 групп продуктов – хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Она вводится сроком на 1 год. Латвия начинает создавать государственный резерв продуктов питания. На эти цели правительство выделило 9 миллионов евро. Резерв создается для обеспечения жителей продовольствием в случае кризиса или угрозы государству. Исследования Европейского центрального банка показывают, что экстремальная жара снижает экономическую активность и одновременно усиливает давление на цены на продовольствие. Об этом в своем комментарии сообщил главный экономист банка «Цитаделла» Карлес Бургайлес. С сегодняшнего дня жителям Латвии больше не нужно платить за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку. Эти расходы полностью возьмет на себя государство. Также с сегодняшнего дня в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они предусматривают большую финансовую поддержку семьям, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Правительство Великобритании объявило, что люди, получившие убежище в стране, должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов стерлингов, потраченных на их проживание и социальное обеспечение, как только начнут зарабатывать. Это правило коснется тех, кто имеет официальное право на работу в Великобритании. Погасить долг необходимо до получения статуса постоянного резидента.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня временами дождь, возможны гроза и сильный ливень. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:15. Это
0: «Экотехнологиес». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Нас спеле un izbaudi brīdžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt brīdžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas Bridža līga un Latvijas Bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
8: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Rūdā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
4: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
5: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25 456 456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!
2: Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Retro FM Латвия».
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
1: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой и полейдзības программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзей без программа. ЛКПП ЛВ.
1: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Nāc spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 4. un 5. jūlijā Statautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridža spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.
9: Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговой фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сапдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте «Рита Фест.ЛВ» или по телефону 27196.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Цитрусовый десерт Итальямо 200 грамм, евро 49. Вяленые помидоры 100 грамм, евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм, евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире.

0: сегодня. Билеты на Билишу Сервис ЛВ. Ждем вас.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Министерство экономики сообщает, что применение сниженной ставки НДС на основные продукты питания будет контролироваться с помощью мониторинга. Напомню, с сегодняшнего дня НДС на отдельные продукты повседневного спроса снижен с 21 до 12%. Пониженная ставка действует для 4 групп продуктов – хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Она вводится сроком на 1 год. Латвия начинает создавать государственный резерв продуктов питания. На эти цели правительство выделило 9 миллионов евро. Резерв создается для обеспечения жителей продовольствием в случае кризиса или угрозы государству. Исследования Европейского центрального банка показывают, что экстремальная жара снижает экономическую активность и одновременно усиливает давление на цены на продовольствие. Об этом в своем комментарии сообщил главный экономист банка «Цитаделы» Карлис Бургайлис. С сегодняшнего дня жителям Латвии больше не нужно платить за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку. Эти расходы полностью возьмет на себя государство. Также с сегодняшнего дня в Риге вступают в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они предусматривают больше

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 12 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Да, дамы и господа, привет-привет. Вот и лето кончилось, да, дождичек пошел. Но надо же как-то жить, правда, нельзя же опускать руки. А посему think positive, как говорят у нас в Кингараксе. Думайте только о положительном и вперед с песнями, как говорится, на эфирной волне Retro FM Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Как говорится, не успел в студию войти, а уже на компьютере висит феличита, заявка. Окей, конечно же, будет. Сейчас все разложим по полочкам, рассуем по коробочкам, обязательно исполним вашу заявку. Смотрю в интернет, глаза разбегаются, даже не знаю, с чего лучше начать. Начнем-ка я, пожалуй, с музыки. Это беспроигрышный вариант.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 tūkstošiem eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys.
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
9: Es gribu sildīties ar tevi.
7: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvaine 1,09 €, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, oho, 1,79 €, melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē 5,99 € par kilogramu un mērces spilva 3 veidi vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.

Ну вот, например, следующая позиция для меня сегодня звучит как издевательство. Интересно было бы, как вы на это отреагируете. 826 лет назад был изобретен оптический прибор. Называется солнцезащитные очки. Но как раз таки вот в эту пасмурную погоду, несмотря на то, что маленькая пятница, но все равно как-то отмечать день изобретения солнцезащитных очков, ну, по крайней мере, ну, не совсем корректно было бы, да, с нашей стороны. Поэтому это посылаем нафиг и смотрим, что дальше. Вот день второй половины года, это понятно. 1 июля. Леди и джентльмены, не знаю, как вы лично, у меня было так. Вот оно, 1 января, год начался, парочку дней отдыха и... Бац! И тут 1 июля уже. Как время летит! Как время летит! Господи ты, боже мой! Да, слава богу, что я не ранняя пташка, день, который сегодня предлагается также отметить. Я ярко выраженная сова. Ну, а во всем остальном, леди и джентльмены, уже 1 июля. Солнца нет, и день изобретения солнцезащитных очков, как говорится, да ну его в баню.

Вы знаете, как издевательство прозвучит и мне следующее, озвученное мною, присланное на 244-244-14 послание от Виктора. Виктор находится в героическом городе Лудза. И вот что Виктор нам пишет. «А у нас солнце и жара». Что я вам могу сказать, Виктор? Ну, начинайте уже прямо сейчас, не сходя с этого места, отмечать день, как говорится, изобретения солнцезащитных очков. Если у вас солнце и жара, да. Ну, а мы ограничимся рюмкой кофе.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Garāžetētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija. Vaniļas – 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong – 250 gramu, 6,99 centi.
7: Top, top, top! Kad debesīs
8: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
10: Te par karstu, te par augstu.
11: Kaut kas dzirdēts?
12: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
13: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
14: Вечерний променад
15: на Ретро-ФМ Латвия.

0: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Как и было обещано, вот она, Филичита. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. Хочу передать привет моей любимой. Отличная мысль. Несмотря на отсутствие солнца в Риге, надеюсь через час забрать тебя из офиса и укатить на море. А, это обращение, понятно, к адресату. Угу. А, дождь пройдет к этому времени, я уверен, далее пишет. И у нас будет чудесный вечер с видом на море. А можно Симону от Кузьмина для моей Симоны? Спасибо. И если можно, ПСЕ, то ближе к выходу вашего Павленко по времени. Спасибо еще раз, Сергей А. Ну, уважаемый Сергей А, я надеюсь, что достаточно близко по выходу нашего Павленко по времени. Ну, если нет, извиняйте, позже уже, ну, никак. Симона для Симоны, как бы каламбур получается даже.

0: 94-14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

Смотрю в компьютер, и я смотрю, что даже техника над нами с вами издевается, уважаемые рижане. В этот пасмурный день нам еще предлагается, чтобы мы послушали Джерри Халлоуэлл, «It's Raining Men». Да, ну ладно, раз так, будем ждать Павленко во всеоружии. Надеемся, что он принесет нам хороший прогноз погоды, так же, как, впрочем, и хорошие новости.

0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: 5 звездочных вестниц, 7000 звездочных. Iesakām, piepūšam Fresh & Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбами» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. С сегодняшнего дня в Латвии ставка НДС на некоторые продукты питания снижена с 21 до 12%. Это касается хлеба, молока, мяса, птицы и яиц. Пониженная ставка будет действовать в течение одного года. С сегодняшнего дня посылки с торговых площадок третьих стран, таких как Тэму, Алиэкспресс и Шейн, подорожают как минимум на 3 евро, а с 1 ноября еще на 2 евро. В течение многих лет покупки в китайских интернет-магазинах оставались особенно выгодными благодаря низким ценам и часто бесплатной доставке, поэтому многие покупатели не обращали внимания на происхождение и качество товаров. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что завершить проект Rail Baltica во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно. По его словам, странам Балтии необходимо искать возможности пересмотреть проект и сократить его стоимость. Министр обороны Райвис Мелнес признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA
2: 19.26. В Риге завтра утром ожидается дождь, во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
3: Медам и сие, всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: С вами
3: Эдмунд Кашевский
2: и вечерний променад.

0: Петр ФМ Латвия.
1: Это вчера мы с вами разговаривали по поводу того, что мы все являемся потребителями соцсетей. И как раз-таки вот червоные гитары появились в эфире, потому что я хотел вам сообщить, что я... присоединился к одной очень любопытной группе на ФБ. Называется она «Хвиля с Авариным Краевским и Кшиштофом Кленчоном». Группа фанов. Фан-группа. Ну, фан-группа «Червона гитар», по сути дела. Вы знаете, сколько интересных материалов я уже тут за практически полтора дня пролопатил. Интересные такие факты из биографии обоих мастеров, что называется, польской эстрады. Много чего даже и я не знал. Так что вот, если кто-то интересуется, называется «Хвиля» с Северином Краевским и Кшиштофом Кленчоном. Вот такая вот фан-группа. Ну, а мы смотрим дальше. Знаете, оказывается, что не получать сообщения от человека – это тоже сообщение, правда? Это месседж. Это одна из тех вещей, которые, ну, может быть, сразу не становятся, как говорится, понятными, так плакатно понятными. Но потом, когда в это въезжаешь, ты понимаешь, да, что это тоже своеобразный месседж. Но спасибо вам за ваши месседжи. Они тут, что называется, как из рога изобилия. На 244-244-14 прилетают. Прилетела еще одна Феличита. Ну и прилетело вот такое вот от Валентина из Франкфурта. А во Франкфурте морозилку надо. Плюс 38. Валентин написал. Ну... Что мне вам сказать, Валентин? Я вот думаю, поставить вот эту песню, так сказать, на зло нашей погоде или нет. Ну да ладно, пускай она отправляется в тот далекий Франкфурт, где плюс 38 и надо морозилку

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Вечерний променад на Retro FM с Эдмундом Кашевским.

Итак, леди и джентльмены, это не что иное, как мы слушаем музыку коллектива Blondie. Ну а все почему? А все потому, что сегодня день рождения у Деборы или Дебби Энн Хэрри. Родилась дама 1 июля 1945 года. Американская певица, да, конечно же. И актриса, между прочим. Ну, об этом я чуть попозже, может быть, более подробно вам расскажу. Но на самом деле, да. И она также является и актрисой. Ну, вернемся все-таки у девушки день рождения. Да, хотя 1945 год, ну хорошо, даме. Так вот, она являлась фронт-вумен и лидером New Wave группы Blondie, которая в середине 70-х организовала вместе с гитаристом Крисом Стейном. После распада коллектива в 82-м году она помогла Стейну оправиться от тяжелой болезни, и, слава богу, добрая душа. Дебора дружила и сотрудничала с интересным и некоторые его называют великим художником, я бы сказал, выдающимся Энди Уорхолом. А Блонди была одна из его самых любимых групп. Ну и Дебби стала моделью для нескольких работ также Ганса Гигера. Дебби 1, Дебби 2 и Дебби 3. Это ее портреты такие шикарные, потрясающие. В сети есть, можете полюбопытствовать. Но он же снял для нее и клипы Backfire, The No I Know You Know. Это было в 1981 году. Дебби Хэрри, вернемся к ее актерской деятельности, сыграла в более чем 20 фильмах. В 90-е гастролировала и записывала альбомы с американской джазовой группой Jazz Passengers. Ну и в 2006 году совместно с Моби она записала New York, New York, песню, которая вышла синглом в 2006 и стала заметным таким событием на музыкальном небосводе. А также в ноябре в альбоме у Моби «The Very Best of Moby» эта песня появилась. Ну, что еще можно сказать из творческой активности Дебби? В 2011 году она записала кавер-версию песни «Франц Фердинанд Live Alone». Ну, так себе, скажем так, не особо удачный трек. Ну, а вот что касается песни, которую она наваяла вместе с Моби, «Нью-Йорк, Нью-Йорк», и которая вошла даже в золотой альбом этого исполнителя. Кстати, Моби на выходные в Тарту выступает, да, если что, можно еще успеть. То я думаю, что этой песней мы и завершим нашу тираду поздравлений Дебби Хэрри.

0: То мы можем запросто вам и на этот вопрос, скажем так, посудачить можем с вами по этому поводу. Ну, Дебби Хэрри, что она делает? Пожалуйста, она активно работает в кино до сих пор, да, участвует в благотворительных концертах, появляется в модных компаниях и готовит даже новый альбом «Блонди». Представляете, дама, как работает, а? Какая трудоспособность. Но на постоянный тур она пока не нацеливается, можем с вами, скажем, на это дело не надеяться, но по данным интервью, которое она дала в мае 2026 года, то есть свежеиспеченная, Дебби получила новую роль. Она будет играть и играет, поскольку процесс уже съемочный идет, мать Памелы Андерсон в фильме «Майтрея». Ну, это ее первое появление в кино более чем за 10 лет. Так что у нее все окей. Пожелаем энергии, творческих сил, ну и, естественно, здоровья. Возраст уже почтенный.
1: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

сразу хочу успокоить Людмилу. Будет, будет обязательно. Ваша заявка сейчас готовим обязательно, так что в следующем часу, думаю, мы это дело исполним. Ну, а давайте посмотрим, что у нас еще в интернете интересного можно вычитать. Ох, пожалуйста, оказывается, что 275 лет назад вышла в свет первая в мире энциклопедия. Было это в 1751 году. Ну, у кого из нас дома не было энциклопедии, а? Большой. Господи, у меня, по-моему, два или три издания даже было. Уже был как, какой-то был все-таки идиот, когда вот самая антикварная, да. Ну, ладно, как говорится, время, время вспять не повернуть. Но, тем не менее, энциклопедические знания, это, между прочим, серьезно. 1979 год, 1 июля, японская компания Sony начала продажу портативных аудиоплееров Walkman. И было это 47 лет назад. Ну, я не знаю, как у вас, а лично у меня был культурный шок, когда первый раз к нам в бар в Юрмалу принес барабанщик Валентин Романов, принес Walkman, он тогда где-то у моряков купил, и принес Walkman и говорит: «На, послушай», таким голосом, глаза такие по 5 копеек, «На, послушай». Я включил, и первое, что он поставил, первую кассету, это была «Sarah Vaughan Sing the Beatles». Мама ты мия, это был культурный шок, конечно. Качество и вообще все, как это, ну, как это ложилось тебе прямо в уши, это был музыкальный наркотик какой-то просто-напросто. Но, как говорится, шли годы, смеркалось, технологии развивались, и этот Walkman теперь только можно найти в музее. Кстати, у меня в моем фамильном музее это тоже есть. Целых два аппарата. Один соневский, а второй я уже не помню какой-то, по-моему, грюндиковский. Ну, такой тоже. Но как они звучали, и между прочим, если даже сейчас, если они у вас в порядке, попробуйте послушать. И причем наушники-то сейчас несколько получше, чем тогда были в то время. Я думаю, что и до сих пор эта тема может быть конкурентоспособной по части получения удовольствий от хорошей музыки. Но этого человека на Walkman я, пожалуй, слушать не буду. Мы его так в эфире послушаем, правда? Не, ничего плохого я не вижу в Дмитрии Маликове, абсолютно нет. Ну, просто, ну, не надо мне его Walkman.

0: Вечерний променад на Ретро FM.
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
2: Reklama. Не пропустите! С 10 по 12 июля на променаде при поддержке города Елговы фестиваль здорового образа жизни и долголетия «Риты Фест». Бани от сертифицированных парамастеров, мастер-классы, сапдоски, кораблики по воде, рынок ремесленников и большая детская зона. В субботу зажигательный бал на природе. Детям до 12 лет и пенсионерам вход бесплатный. Билеты в Билишу Парадизе. Подробности на сайте RitaFest.lv или по телефону 27196333.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
2: Торговых площадок третьих стран, таких как Temu, AliExpress и Shein, подорожают как минимум на 3 евро, а с 1 ноября еще на 2 евро. В течение многих лет покупки в китайских интернет-магазинах оставались особенно выгодными благодаря низким ценам и часто бесплатной доставке, поэтому многие покупатели не обращали внимания на происхождение и качество товаров. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что завершить проект Rail Baltica во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно. По его словам, странам Балтии необходимо искать возможности пересмотреть проект и сократить его стоимость. Министр обороны Райвис Мелнес признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах перед авиашоу, которые прошли в Риге в минувшую пятницу. По его словам, в этот раз министерство слишком полагалось на организаторов мероприятия. В будущем подобные события будут сопровождаться более активной информационной кампанией. Пожарные завершили работу на улице Улманягатва в Риге, где во вторник произошел крупный пожар. Пострадавших нет. Напомню, тогда загорелось складское здание площадью 3500 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы крупные силы Государственной пожарно-спасательной службы. С сегодняшнего дня Рижское самоуправление приступает к обновлению покрытия на нескольких тротуарах в Пардаугаве. Эти работы позволят повысить безопасность и комфорт передвижения пешеходов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзības программа.
2: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзības программа.
3: Sveiki, labvakar, Edmunds Kaševski, do 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: FM Latvia.
1: Ай-яй-яй, чуть было не прошляпил. Сегодня же у меня профессиональный праздник. Сегодня, оказывается, день режиссера. А я как-никак по образованию. Да, ну так получилось, ничего не поделаешь. Так. А еще сегодня поляки отмечают День собаки. Смотрите, как классно, а? День архитектора в Аргентине отмечают. А День рыбака – Сальвадор. Причем уже 46 лет, как отмечают 1 июля. А мы с вами День рыбака буквально вот на днях отмечали, да? А Сальвадор вот так вот выпендривается сами по себе. Ну ладно, так и быть. Далее, что еще тут интересного? День инженера Бахрейн. Я сейчас встану. День Канады сегодня. 159 лет, как Канада Дэй. Да. День почтовой марки в США отмечают. И день мотоциклиста Боливии. Диа дель мотоциклиста Боливано. Вот это, я попытался без акцента это все сказать. Надеюсь, получилось достаточно хорошо. Но что касательно мотоциклов, то у меня тут отношение, что называется, ну так себе. Ну, чуть-чуть умею, но не так, чтобы очень профессионально. Но я вам скажу, захватывает эта двухколесная штуковина. Ох, как захватывает. Когда начинаешь на этом регулярно ездить, да, что называется, бес в ребро и ветер в седые волосы. А чем бы таким закончить сегодня обзор вот этого интернет различного повода, чего праздновать, чего не праздновать. Опа! Сегодня, дамы и господа, сегодня Международный день регги! Ну, тогда уж короля музыки регги давайте послушаем. Боб Марли.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Лабвакар, Эдмунд. Лабвакар, Людмила. Прибываю в реверансе с просьбой послушать Феличита, блюзовую композицию, прозвучавшую вчера в эфире в 18:33. Обворожила? Спасибо, восклицательный знак, Людмила. Людмила, извините, это ничего, если сегодня это прозвучит в 18:23. Я надеюсь, вы меня великодушно простите, конечно же. Ну а Феличита – дело святое. Вдарим по блюзу, причем по испанскому.

0: 14.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
3: Реклама.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām pieplūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
7: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
8: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
9: Вечерний променад
1: на Ретро-ФМ Латвия.

Итак, заглянули в WhatsApp на 244-244-14. И что мы видим? Так, Виктор Слудзи прислал. Сегодня звучали немецкие, английские, польские, русские. А где же итальянские песни, спрашивает Виктор из Лудзи. Ну, что я вам могу сказать, Виктор? Ну, вот так я просто отвечу нажатием кнопки.

0: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
1: Эх, завтра я вам в итальянском цехе такую ягодку выдам. Сегодня поскупердяйничал, да. Вот сегодня нет, но завтра обещаю. Да, леди и джентльмены. Ух. Люблю итальянскую музыку, еще и Крис Ри.

Ну и еще парочку музыкальных фактов, которые вот так попались мне на глаза и которые я еще не озвучил. Оказывается, что 1 июля 1967 года в Ламбертвилле, что в штате Нью-Джерси, это в Америке, 2000 групп приняли участие в мировом рок-чемпионате. Назывался он Band War. Да, вот это было бы интересно, 2000 групп, посмотреть, как это все выглядит на... Ух ты! Должно было быть такое впечатляющее зрелище. Ну и еще один факт музыкальный касательно 1 июля. 1968 год, 1 июля, Джон Леннон и Йоко Оно записали в Лондоне альбом Two Virgins. Ну, что можно сказать? Ну, альбом, ну, на любителя, мягко выражаясь, абсолютно на любителя, но, как говорится, имеет место быть. А, кстати говоря, в этом же году, в 68-м, прошла первая персональная выставка Джона Леннона как художника. Вот это надо будет залезть в сеть и полюбопытствовать. Честно говоря, я не смотрел, но поинтересуюсь, залезу. Потом давайте обсудим это дело, каков был Леннон как художник.

0: Вечерній промінад на Ретро FM Латвія.
1: Ну что, тут Лайма Станиславовна споет о том, что еще не вечер, но, глядя на часы, я вам скажу, нет, уже таки вечер, потихоньку будем двигаться в сторону финишной прямой.

Ну вот, собственно говоря, на сегодня и Das ist Antrakt. Это был Эдмунд Кашевский. Услышимся завтра в 16.00. Приглашаю вас на волны Retro FM Latvia. И как-то вот со временем понимаешь, что людей вообще редко волнует какой-то человек. Им важно лишь одно – есть ли от тебя польза. Так вот, дорогие мои, чтобы в вашем окружении было поменьше вот всякой мрази и побольше хороших, настоящих людей. Bye-bye, услышимся завтра. Это был Эдмунд Кашевский.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: 7:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
9: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: ждем вас.
1: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.

0: 7 часов 59 минут.
1: «7bet». Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Реклама. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет облачно. В течение дня, начиная с западных районов, облачность уменьшится, выглянет солнце. Ветер слабый. В Лепаевенспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-26. В Риге завтра утром ожидается дождь. Во второй половине дня солнечная погода. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, а днем плюс 23-25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.